Дэрээ аадрэд о бэйда хэнцэн хэнгийд эйас аадрэ бэйн хэл нашнэд о лэл. Public service announcement о я э аадрэд эйа дэдэ тлот на да аадрэ тлот да на нэшэчэл ингу. Алчэн да аадрэ са хэна на джэхо. Дэрээ аадрэд эйа бэйбэл хош долны. Рэн лэ чэта нэд эйа ла аадрэ эйа. Men det är den den lilla. I är det är på nåt det. I är det är det. Är det att skita det jag har att är det.

Die Ажи Джим Феликс биений дэйна дэс нилц андэ Эл кэрид эйна дина ки эйцис Рид ол илч Time is 6:38 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado eyani tana siltsin gospel music eya la. Ndes niltsin English siri biraz kens. Ce e acı kut e dolişto. Od eya donil kidin yeşta din de ba astra kit eya. Sıskilta dipini.

Тэгээ яаж консоо найс нэлсэн дэ Нас тэсад та я блос кит нэгэй на чицад та тон вч надал кейс таймс 12:19 PM, you're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Aro iani tana silzi yad eishin ahti.